0: На Еўрарадыё навіны спорту. Тры беларускія тэнісісткі не прайшлі кваліфікацыю адкрытага чэмпіянату ЗША. У асноўнай сетцы турніру выступіць толькі Арына Сабаленка. У другім раўндзе кваліфікацыі Ірына Шыманович саступіла амерыканцы Джульетте Парэхе ў двух сетах. Александра Сасновіч прайграла чэшцы Вендулі Вальдманавай у трох сетах. Алена Фалей завершыла барацьбу яшчэ ў першым раўндзе адбору. Асноўны этап Юніус Оўпэн пройдзе ў Нью-Йорку з 30 па 13 верасня. Агульны прызавы фонд рэкордныя 108 мільёнаў долараў. Пераможцы мужчынскага і жаночага адзіночных разрадаў атрымаюць па 5,5 мільёнаў долараў. Год таму жаночы турнір выйграла Арына Сабаленка. Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю рэкамендавала хакейнаму мінскаму «Дынама» знізіць кошты на квіткі і абанементы ў сезоне 26-27. У ведомстве адзначылі, што клуб адносіцца да значных ідэалагічных праектаў Беларусі, а наведванне яго матчаў з'яўляецца важнай часткай грамадскага жыцця. Таксама «Дынама» і міністэрства падпішуць пагадненне. Паводле яго, кошты не павінны неабгрунтавана падвышацца ў перыяды высокага попыту. Калі клуб захоча падняць цэны вышэй за ўстаноўленае абмежаванне, ён павінен загадзя паведаміць пра гэта. Аматарскі хакейны клуб «Бастыён», за які гуляюць сыны Александра Лукашэнкі, мае значна менш сродкаў, чым клуб «Шчыт» Дмітрая Лукашэнкі. Пра гэта паведамілі журналісты-расследавальнікі бюро, якія атрымалі доступ да фінансавай справаздачнасці «Бастыёна». Клуб існуе з 2019 года і аб'ядноўвае дзве каманды. За асноўны склад гуляюць Мікалай Лукашэнка і Дмітрый Баскаў. За «Бастыён-2» Віктар Лукашэнка, яго сын Александр і пляменнік Уладзіслаў Гарусаў. Паводле справаздачнасці за 4 гады на рахунку клуба было амаль 363 тысячы рублёў. Гэта ў 7 разоў менш, чым выдаткі шчыта за аналагічны перыяд. Асноўная крыніца фінансавання «Бастыёна» – членскія ўнёскі і ахвяраванні. Барселона адмяніла цырымонію ўшанавання 8 сваіх футбалістаў, якія сталі чэмпіёнамі свету ў складзе зборнай Іспаніі. Мерапрыемства планавалі правесці ў чацвер. У спісе зоркі каманды першай велічыні, такія як Педры, Гаві, Родры, Дані Ольма і Ламін Ямаль. Прэзідэнт клуба Жан Лапорта заявіў, што цяпер не той кантэкст і момант для цырымоніі. Рашэнне звязана з інцыдэнтам у Эльчэ. Там паліцыя прымяніла сілу да 17-гадовага заўзятара Барселоны і забрала ў яго эсталаду – сцяг прыхільнікаў незалежнасці Каталоніі. Лапорта асудзіў дзеянні паліцыі і заклікаў заўзятараў прынесці эсталады на матч з атлетыкам. Каталонская арганізацыя ANC плануе раздаць на стадыёне 10 тысяч сцягоў. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўразум.
2: У Польшчы растуць антыімігранцкія настроі. Штодня з'яўляюцца навіны пра тое, што беларусаў ці ўкраінцаў збіваюць праз акцэнт.
3: Улады фіксуюць падобныя інцыдэнты і просяць замежнікаў не баяцца пра іх заяўляць. У краіне існуе крымінальны артыкул, які карае за распальванне варожасці па нацыянальнай прыкмеце і ксенафобію.
2: Натуральна, што агульная сітуацыя насцярожвае, і многія беларусы задумваюцца пра пераезд у больш бяспечную краіну.
3: Дык ці варта нам пакаваць валізкі? Як сітуацыя агулам паўплывае на беларускіх эмігрантаў і на беларусаў знутры Беларусі?
2: У апошнім выпуску ютуб-шоу «Гадзіннічак цікае» пра гэта паразважалі эканаміст Лев Львоўскі, палітычны аналітык Артём Шрайбман і журналістка Евгенія Сугак.
4: Как повлияют? Я думаю, плохо повлияют, потому что форма черепа украинца от формы черепа белоруса, несмотря на изыскания наших лучших нацистских ученых, никак не отличается. И когда кто-то просто хочет ударить кирпичом украинца по голове, то очевидно, что этот же человек, во-первых, может захотеть напрямую белорусу ударить, и, во-вторых, просто там не будет знать, кто белорус, а кто...
5: Да, пока камень летит, ты не успеешь сказать,
4: что... А кто украинец. Поэтому повлияет напрямую, плюс это, я думаю, общая политика нетерпимости, не политика нетерпимости, но увеличение вот этого контура нетерпимости, что Конечно, уже не все поляки такие далеко, но таких новостей мы получаем больше и больше.
1: Они стали вообще там...
4: Что, конечно, не радует.
5: Нас часто критикуют за то, что мы не критикуем польскую власть, что, кстати, неправда, но вот повод покритиковать. Польский президент, я думаю, напрямую ответственен за то, что это происходит.
1: Да, абсолютно. Я тоже про это сейчас подумала, потому что и мне кажется, что при Дуде такого не было.
5: Да-да-да. Потому
1: он,
5: что все-таки...
1: Он очень прорисовывал белорусскую повестку, он очень много про это говорил, он очень поддерживал Беларусь,
5: он
1: говорил,
5: он всегда будет... Он сам не способствовал ксенофобии своими собственными высказываниями.
1: Да.
5: Нынешний президент, хоть он от той же партии, но он куда больше вправо.
4: Я бы еще разделял вот высокие и низкие политические уровни. То есть одно дело, там, хорошо, вот есть там правые, левые, и там, может быть, политик, он против мигрантов, может там высказываться, говорить, там, не знаю, надо ограничивать, не надо ограничивать. Это как бы, понятно, это вот политика страны. Но когда кого-то бьют по голове просто там за какой-то акцент или за то, что человек там не той национальности, это не, как бы, это не часть политики, это вообще никуда не идет и ни до чего хорошего за страну не может никогда довести. То есть можно там, это уже польское, это дело поляков и польских политиков обсуждать, что они хотят делать с миграцией, но то, что надо как бы пресекать вот эти низовые ужасные действия,
5: не, ну, да, это уже точно. Надо должное польским властям в плане, вот на низовом уровне, польская полиция на такие вещи реагирует жестко и находит этих людей, и сажает этих людей.
4: Это вообще как бы, это подтачивает саму Польшу.
5: Да, да, то есть надо сказать, что и реакция правительства в целом адекватная, да, то есть они, я имею в виду правительство, да, то есть они как бы активно занимаются этой проблемой, просто здесь правительство не состоит только из одной партии, да, есть президент, который от другой партии, и люди еще правее есть, да, потому что здесь партия Брауна, так, я не помню, Корона, да, Конфедерация Польской Короны, по-моему, она называется, которая еще хуже, чем, то есть, традиционная правая партия в этом вопросе, и они, и там у них там сейчас больше 10% поддержки, а это натуральный фашизм, то есть там даже без особых стеснений, да, поэтому вопрос в том, что сейчас, последний год-два, люди, сторонники этих фобий, ксенофобии, да, они просто почувствовали, что это стало легальным, это стало нормальным, это стало сверху одобряемым, или хотя бы не противодействует этому на уровне вот президента страны, почему бы не дать волю кулакам, да, поэтому в любых таких случаях я, то есть, вижу прямейшую ответственность польской в данный момент верховной власти.
1: Потому что я всегда говорила еще, что какой прекрасный сосед Польша, они помогают Беларуси независимой, они помогают украинцам, да, сколько Польша сделала в первые месяцы начала войны России против Украины, когда здесь миллионы беженцев было, когда Польша помогала. И это было так...
4: Ну, давайте скажем, что Польша все еще помогает, а тут все еще...
1: Нет, она помогает, да, но это понятно, но как будто меняется вот эта вот рамка и контекст, и тебе перестает это место казаться безопасным и дружелюбным.
5: Я, как человек, который тут живу, в отличие от вас, скажу, что я не могу сказать, что прям это делает быт и жизнь вокруг тебя какой-то дискомфортной, в том смысле, что...
4: Артема хотели побить и без этого.
5: Все те же поляки, которые...
1: Знаешь, во-первых, за то, что он еврей.
5: Все те же поляки, за то, что белорус, да? За то, что русскоязычный.
1: Да.
5: Вот. Все те же поляки, которые меня окружали, замечательные люди, все меня не продолжили окружать. То есть все-таки мы имеем дело с небольшим процентом общества.
1: Да, мы не говорим, что так, все поляки.
5: Который просто стал намного шумнее.
4: Но вопрос у нас был абсолютно...
5: Собирательный.
4: Абсолютно еще не ответили на вопрос. А вопрос, как эти антиукраинские настроения влияют на белорусов и относятся они к белорусам?
1: Ну как?
4: Надо ли собирать чемоданы и куда
1: ехать? Мы же ответили на этот вопрос. Конечно, они влияют на белорусов, потому что тут не сильно разбираются белорусы и украинцы. Пора ли собирать валиски? Ну не пора. Куда мы соберем валиски?
5: Вот вопрос, да. Куда ты не поедешь, там везде есть риск.
1: Конечно, у нас схлопывается мир, становится очень маленьким. Куда? То есть, вот, особенно если ты беженец, особенно если у тебя есть уголовное дело. То есть мы не можем ехать в часть стран Азии, потому что это небезопасно. Не так просто поехать в США.
5: И не каждый может найти своего КГБшника, с которым съездить на Шри-Ланку. Да?
1: Именно. Мы не можем ездить уже в Турцию, скорее всего, в Абу-Даби, в Армению. Да, это уже...
5: Ну, она улучшается.
1: Улучшается, но есть нюансы. Мне кажется,
5: Грузия.
1: Уже под вопросом Грузия. Вот, что
4: Грузия еще никогда никого не высылала из хорошего. Они на них пускают, правда.
1: Ну, слава богу, но все равно как бы уже какое-то есть легкое переживание. То есть вот вопрос, да?
4: Ну, стран, конечно, есть много. То есть есть Германия, есть Франция, есть Италия, Германия.
5: Давайте мы не будем играть в города.
4: Извиняемся, Германия хорошая страна, мы просто любим шутить на Джейн.
1: Сколько стран в мире? 197?
4: Я такой. По-разному смотрю, как считать.
1: Ладно.
2: Это были разваги про то, ці варто белорусам збирать валізки и зерна. з'язджаць з Польшчы, улічуючы антыімігранцкія настроі часткі грамадства.
3: Мы паслухалі эканаміста Льва Львоўскага, палітычнага аналітыка Арцёма Шрайбмана і журналістку Евгенію Сугах. А цяпер пра тое, што будзе далей у праграме «Еўразум».
2: Чаму да Лукашэнкі так часта ездзяць расійскія губернатары?
6: Вярнуўся да гэтай практыкі, разумеючы, што і Пуцін ён таксама не назаўжды.
3: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестев.
0: Бероза.
1: Белая Подляска.
0: 99,2 FM. Белорусская Радио Рация пропонуя.
2: Крыночка. Православная религийная передача на белорусском Радио Рация. Слухайте каждую неделю у 7.05 и у 17.05 поводле польского часу. У Беларуси на одну годину поздней. Запрошая отец Георгий Рой.
0: Белорусская радиорация пропонуя.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Восьмая година у Польши, девятая у Беларуси.
3: Вайна ва ўкраіне. Трамп асабіста накіраваў дырэктара ЦРУ ў Маскву. Лукашэнка паляцеў да Пуціна абмяркоўваць забеспячэнне бяспекі. У Бельску пад Лескам адкрываецца міжнародны фестываль «Борненфільд».
2: У студии с новинами Стась Дадырка.
3: 1647 день войны. Беспилотники атаковали Ярославский нафтоперапрацоўчы завод. Это один из ключевых поставщиков палива для Москвы и всей московской агломерации. Его проектная могутность складая каля 15 миллионов тонн нафты в годину. У той же час под массированной атакой дрона опынулись российские Саратов и Энгельс. Как пишет агенция Унин, ранок у Киеве начинается с 15-й тревоги за сутки. Россия знову терроризует регион реактивности беспилотниками. У нашей оккупанты знищили сортовальные центры новой пошты. У Сумах и Киевской области по терминалю у Сумах ударили одразу 4 керованными авиабомбами. У Запорожья зафиксованы прилет по гандлевому комплексе «Эпицентр». Российские дроны с полным интервалом заходят на Черниговщину. Меж тем стало ведомо, что президент США Дональд Трамп особисто накировал директора ЦРУ Джона Редклифа у Москву. Про это пишет Wall Street Journal со посылкой на американских чиновников. Дипломатичная миссия Редклифа в Россию была настолько деликатной, что навод некоторые высокопоставленные супрацовники Белого дома не ведали про ее загадя. Менск-Москва. Лукашенко накировался за рабочим визитом у Российскую Федерацию, поведомляя его пресс-служба, запланированные перемовы с президентом Владимиром Путиным. И они обмеркуют ключевые направки двухбокового супрацовництва, обменяются думками по актуальных питаниях региональных и международных аппаратку дня, тематицы и забеспечения безпеки, говорится у поведомления. Отбудется так само встреча с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Тут у центра уваги будут практичные питания развития белорусской российского, гандлево-экономичного и инвестиционного сотрудничества, реализация кооперационных проектов. А по познанию тела у двух альпинистов, которые загинули на пику Карумду, поведомила администрация Ошской области Кыргызстана. По поводу известок милиции, загинулыми оказались 43-годовый громадянин Беларуси Максим Полянский и 37-годовый громадянин Литвы Сергей Рубцов. Тело находится у моргу областного центра, их плануется отправить на родиму, говорится в публикации. Третий удельник группы, 60-годовый громадянин Беларуси Миколай Свиридов, покуль не ознойден. Про музыку. Сегодня в субботу в Бельску под Ляскем на его ускрайку в студии водах загучить международный фестиваль «Борненфільд». Это будет уже у третий год запор, а про назву и концепцию фестиваля говорит один из организаторов Илья Фионик.
4: Ну, она такая экзотичная трошки, потому что по-английски, не по-своему, не по-польски. Але тому думаю, что просто фест, он международный, и он такая наимоцнейшая, то связь с ирландчиками, а я не по-английски говорить, але так само по-ирландски. И это барн, чили куня, чили стодола по-польски, а фил вядома поле, таму што дзве сцэны на полі, а таксама будзе ў куні.
3: Акрамя асноўных музычных сцэнаў фестываль будзе разгортвацца таксама ў адмысловых майстар-клясах, кінапаказах, экскурсіі па студыі водах, гандлі, вядома, намётавым мястэчку. Усё гэта чакае ўдзельнікаў фэсту ўжо сёння ад 15 гадзіны. Нашы навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў сацсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: А ў нашым памежжы сёння невялікая воблачнасць. Вецер умераны ад 5 да 6 метраў за секунду, ціск у норме. Тэмпература паветра днём ад 20 да 25 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.

0: надоение и механизаторами. Мы так пафосно назывались доярки-трактористы. И нам принесли эти брошюры, и там были все такие сельскохозяйственные профессии. Что мы мусим выбирать в этом жить? И самое пафосное, что могло быть, это наставница там младших классов, что-нибудь такое. Но я не хотела быть наставницей, и я глядела на все эти безнадежные профессии, потому что не хотела ни оператором, потому что смердела на ферме, ни трактористом, потому что, ну, это тяжко. Я думаю, дайте мне что-нибудь полегче, да, что-нибудь полегче. И там было наполнено среди этих брошюр сельскохозяйственных профессий, мне выпадково трапились корреспонденты. Я прочитала, думаю, о, ну ладно, я лишь буду корреспондентом, чем операторами машиноодоения, там, и механизаторами. И я за это учапилась, как бы за некую надею, так, может быть, вырваться, но не с безнадеей, а ли мне не хотелось оставаться, я бы мало остаться вести журналистом, как-то была газета, или я не хотелось вести на, были не вельми прихожие перспективы, да, ну, я, может, для людей нормально, это идти на ферму, идти в колгас. Я чувала, что это не мое.
1: И вы скончили БДУ, и...
0: Не, я просто скончила филфак, а ли все-таки я пошла, трошки працевала в школе, я разумела, что я буду покудовать сама в этой школе, и меня будут покудовать дети, потому что, ну, отшивается такое количество, просто не твое, не то, что ты глупый, ты разумный, а просто отшивается, что просто с детьми это не твое.
1: Как вы пришли, ваш первый опыт до журналистики?
0: О, это было еще, ведайте, такие были детячие часописы, Владимир Липский вел веселку, был детячий часопис этого пошедкого класса, и там мне приходили еще некие, вот там, от веселки на задание, напиши оповедание от Липского, который, ну, сейчас, господи, живы теперь. Я писала некие оповедания, не что там друковалась и веселца, не что там пионер Белоруссии, и я же просто не память, уберосы, может быть, и это давало мне некую понятие, что я, может быть, буду журналистом, так, некие своей публикации.
1: И как перешли тогда уже после, стали серьезно заниматься журналистикой?
0: Это было спочатку районное выдание, где я працевала, это было не размеркование, просто сама думала, некуда улыбковаться, улыбковалась. Ну, а потом как бы были незалежные выдания. Не, на самом деле, они были одразу, потому что мы так с мужем працевали, днем на голос Виткович, на ночь на вооружие голосы, вот все за ним, и тому нам наше было житие таким текавым, трохи насыщенно, например, и, ну, это была такая подпольная трохи праца. Или потом, когда нас вылечили, ну, все эти КДБшники, то нас повыняли з праці, і ми вже працювали тоді легально.
1: Гумор завжди у вас присутнічав? Ці ось треба було щось серйозне, наприклад, писати, і вам хотілося там додати ніякого гумору, ніяких історій?
0: Ні, та, звісно, я писала вельми тяжкі історії, насамреч. Веселого я писала вельми мало, тому що, звичайно, це були трагедії, ніякі соціальні драми, це ніякі розслідування, дідовщина, і це мені було вельми страшно, насамреч, таке слово страшно в моєму житті, коли я напишу, і потім я боюся спати, тому що розумію, що це не написав ніхто, і мені можуть, ну, я так думала, забити. Так, типа, про нам тебя арестовать, так? Я так само не хочу вызывать слово молитва, или молитва, скажу, боже, я больше ничего не буду писать, я обещаю, я буду писать про культуру, про трусиков, про живел, про кветочки, я не буду лезть в эту дедовщину, в эту там высшие эшелоны власти, ну, про боже, в последний раз, и все. А потом проходит день-два, я забыла сесть, думаю, мне что-нибудь подкинули, мне было шмат сябро, которые подкидали мне такую добрую инсайдерскую информацию, о, там, педофилы, хочешь прикрыть, там, такие богатые, я так, о, конечно, я там, и снова, как бы, ныраю эту пельку с головой, и снова потом шкадываю.
1: То
0: есть, брались за все такие небеспечные темы. Ну, потому, это, потому что кого тут выкрывать? Польских политиков, литовских политиков, не ведущих на досконало этой мовы.
1: А вот вы написали первую книгу, насколько я ведаю. Вы рассказывали уже про назву. Вы сказали, что не хотели, чтобы она была пафосная. Вот, например, как у Дмитра Бартосика, вот, хоть Сабина Брыло казалось, что нема смешно. Бартосика про Веробейчика, там так само шмат и подобные истории. Так само я сама с Глобокой, и он шмат записал у нас там на Глобочине, на Докшичине. Вот, а вы так само сгадывали наши краи там. А вот про гэтую кнігу, чаму ўсё ж такі вырашылі пакінуць такую назву страшна і смешна, і можа ўзгадаеце, дзе больш такія вось гісторыі, з якога раёна там вас уразілі больш за ўсё, ці можа самыя смешныя, якія вам запомніліся?
0: Не, я пра геаграфію Беларусі не скажу, таму што гэта і глубокі мы паехалі, нешта бачылі цікава, пазнаць з людзьмі, і начавалі на возеры Калевіцкі зяпкі, там палілі вогнішча, это такі толькі прыемныя ўспаміны. А па гэтай глыбочыні мы блукалі, гадзілі пешу ад вёскі да вёскі з мужам, это каля возера шоу, вёсцы шоу, былі размаўляць з людзьмі, і мы проста, я нават не перадам, наколькі гэта глыбокія, наколькі гэта добрыя людзі, адкрытыя, і якая іх гаворка, якая іх мова беларуская, а там, ну, нейкая там, не ведаю, як сказаць, там, драсянка ці што. І да пакінулі глыбокія ўражанні пра таксама, што мяне здзівіла, это прыгажосць глыбочыны менавіта, і таксама дабрыня людзей, таму што выйшла так, што такі дурны быў выпадак, што мы сядзелі ночы, палілі вогнішча каля возера, доўга, здаецца, каля зябак, доўга.
1: Так,
0: палілі вогнішча, нам было так супер класна, ведаць, там было столькі зор, то напэўна быў жнівень ці верасень, бо было ўсё абсыпана зорамі неба, мы так кайфавалі проста, такі жывы кайф, так? Не вот ужыванне якіх рэчаў, а от таго, што ты бачыш. І потым, калі ўжо мы паехалі з Ябак да Мінска на цягніку, нам яшчэ выпісалі ў сябках такі квіток, дзе ад рукі было напісана, я проста доўга захоўвала.
1: Раней так было.
0: Ад рукі было напісана зябкі, там Мінск, напрыклад. Потым з Мінска да Гомеля, такі Гомель, я заўважыў, што ў мяне няма дыктафону, а ён дарагі быў, гэта мужа выдавалі на радыё, ён больш за 1000 даляраў. Я думала, божа, па-першае, не столькі мне шкада 1000 даляраў, хаця таксама шкада, але я запісала диктофон, там мільйони історій.

0: у розных бабулек, дзядулек, у жанчын, у мужчына, ну, у зябках, не ў зябках, на, ну, у вёсцы шо, у них спадарожнікаў, там вялізны пласт, это такой нармальны рэпартаж. І я пайшла ў касцёл, і там стаіць статуя на святого Антонія, а ён лічыцца такім чалавекам, каторы вяртае згубленыя рэчы. Я малілася для яго, была такая малітва вельмі проста, кожны можа запомніць, я малілася так: диктафон, диктафон, диктафон, диктафон, диктафон, диктафон, диктафон. А Паша патэлефанаваў за час старшыні сельскага савета ў зябках, патэлефанаваў, кажа, ён падумаў, што магчыма ноччу, калі мы там былі ноччу, то ён недзе выбег за плечнікам, мы могли не заважить, потому что это ночь, было темно. И он говорит: слухайте, мы у вас там полили вогнище, и тлумачить где? В озеро Догано, так долго. А Паша неким чином подумал, что там каляника вербы, каляника груши. Да коли ласка, съездите туда, пошукайте тесень там. И он поехал за старшиня. И он не сказал, что я старшиня сельского совета, поеду шукать некие придурки, пили там те, что ночью на озере диктофон. И он на слово не сказал, он поехал. Он говорит: куда идти? Паша говорит: влево, управо. Ну, кировал, как мы там шли, и в той вогнище. Он говорит: ляжить. И он поднял этот диктофон, говорит: он будет меня, приезжайте, забирать. Я была такая счастливая, что не сам этот предмет физично, а ты размовы, ты всякие оповедания людей, это все заховалось.
1: Зразумела, чому смешно, а чому страшно?
0: Ну, там некоторые были страшные речи, потому что у людей разное отчувание речаистности, некоторые, которые читали мои поведания, говорят: а ничего смешного нема. Это вельми страшно, когда хочет рыбы, например, дать у морду, как там у меня написано, когда стоишь в черзе, типа поликлиницы, тебе не могут сделать нормальный рентген, тикардиограмму. Это страшно, сказали. Ну, это не страшно, для меня это смешно. Я выбираю, человек сам выбираю, под чутью, кем реговать. Типа мне скажете, что я покрыжусь, я просто посмеюсь за это, так скажу. Ну, смешно. Ну, там было страшное поедание, но я была, несла вянок на похование за заботе там. Ну, эта девчина такая, транзаду забила 6-годовую вёсце. Ну, это такая патология, это реально, вот это страшно. Для меня там, я не могу никуда сказать, что было смешно, что я была
1: ты
0: на похование. Не, она мы слово забила, это просто, это было 91-й год, тогда еще не было интернетика, СМИ, архива, это просто история сгубилась. История тому, как я, Светка, то я решила поднять и написать про это. Что у нас у детей, которым 13 может быть, некая патология, что нам разобьешь 6-летнюю девчонку.
1: Вы правда, как отбирали истории? Потому что истории, я разумею, что у журналистов вельми шмат, а не все, что вошли в книгу.
0: Я подбирала те, какие мне сподобались. И я была жестко, на самом деле, у меня было этой истории у 4 раза больше, чем вышло в книге, так? Але я сила разумею, что я не могу выдать 5 тому смешных историй, тому я чистила, выкидала вельми шмат. Выкинула, ну, так, безлитостно скажу так, выкинула, але и еще одна частка осталась, и не видно, ну, может, когда-нибудь будет надрукована.
1: Вось, я размовляла с людьми, и ваши там земляки кажуть, мы чекаем далей. У Алены это первая книга, чекаем далей протягу. То бок, может, будет нам вот антология, таких смешных историй это было податно.
0: Я думаю, будет, потому что люди меня наткнули тем, что подтримывали грошами, когда выдавали. Потом, когда проходила презентация в Варшаве, особливо в Вене, мне самой было вельми приемно, потому что, ну, як мне может быть неприемно, когда я бачу знакомые твары, так, знакомые журналисты, ну, вот вас там, Леонид Леонидовича, Алена Мусякова, и Саша пришел, Игорь пришел, это же все свои люди, разумеете. И тому было вельми приемно, что люди пришли, и это натхняет на самом речь. Как бы это ни было, я подумал, а, это книга никому не потребна, а для меня самое ценное, ну, я человек просто, что люди смеялись. И я подумал, не, ну все, пойду далее писать и буду далее выступать.
1: Мы заехали с Беларуси, и Ванда Мартиніш сказала про то, что я удивляюсь, что люди, вот, некоторые там скардятся, что им там дрэнна, а саправды шмат кому из людей дрэнна, вот як Сабіна Брыло зазначила, что мы вымушана з'ехали. И як вы сами пераносите гэта эміграцію, я ж думаю, вы так само вымушана з'ехали.
0: Вымушана,
1: я на вас... Шматлікі там журналісты беларускія, так, незалежных выданняў. А вось як, правда, гэта ўсё перанесці, як самі гэта пераносілі. І вось вы такі аптыміст. Я бачу, што, напэўна, па жыцці, такой з гумарам. Можа, дасць нікі парады людзі.
0: Не, наконт параду не да мяне, насамрэч, цяжка. Я не з'яўляюся аптымістам, это, можа, неяк так выйшла, такі настрой просто. Як усе перажываюць дэпрэсіі, цяжкія часы, і без грошоў, без працоўя. Але я думаю, што нам варта сім навучыцца такой некай практыцы самаіроніі, посмеяться самого себя, не ставиться до себя вельми серьезно. Что я так лёс так зробил, что я там бедная, несчастная. Бо за счет её некому лепш, некому горш. И больше иронизировать над собой и не ставиться до себя вельми серьезно. Что як так, чому я, да я там пакутаю без працы. Это несправедливо, это больше за все, не люблю слово несправедливо, стараюсь его не уживать. Потому что, когда никто говорит, это несправедливо, я кажу, а Свенцин справедливо, а Чернобыль справедливо, а Хиросима Нагасаки справедливо, а другая сусветная, а теперь война в Украине, когда кинуть маленькие дети, которые ночью спали ложку. Это справедливо, тому, чему мне там худко 50, я буду казать, что то, что я не маю сегодня працы, это несправедливо. Я вспомнил Мариуполь и Освенцим, и войну во Вьетнаме, и скажу, а кто же лучше, чем я? И чему я достойна лучшего? Чему я годная, лепшая життя, чем все люди, как сказать, если можно так выразиться?
1: На вашу думку, что тогда такое справедливость? Все ж таки.
0: Четыре, кажется, я не веду, потому что, когда помирает мой близкий человек недавно, и помирает, причем, в страшных покутах, а некоторые, какие близкий человек не зарабил ничего зла, не докладно никому, я это докладно веду, как я зарабил для меня, не вижу, что добра. Для іншых людзей. І калі гэтыя сядзяць старыя дзяды па 70 плюс 80 плюс гадоў, як Артэга ў Нікарагуа ці ў нашай старонцы, это Пуцін, Лукашэнка, і здаецца, не бяры ніякая халера, ніякі чорт, то я не магу нават разважаць пра слова справядлівасць, таму што я не ведаю, ці існае гэта паняцце, для чаго нас існае. Людзі кажуць, будзе карма, іх настіне бумеранг, я наўрад ці гэта ўбачу ў сваім жыцці. Таму нам не трэба, можа, ствараць нейкія новыя сэнсы і думаць пра сэнсы прыходу будзе карма ў Кітай, а не пра то, што справядліва ці несправядліва. Ну, такі ж раз адны кні, таму што адзін чалавек хадзіў на завод і ўвесь час там быў пахмурны вартаўнік. Ён кажа, чаму ты такі пахмурны кожны дзень? Ён кажа, бо я ўвесь час думаю, чаму мне жонка такая тлустая і страшная, а ў таго маладая і прыгожая? Чаму я зарабляю там 50 рублёў, а той зарабляю 400 рублёў? Чаму ён ездзіць на яхце, а мяне нават не маю на ровар грошай? Ён кажа, ты такі смутны, таму што ты ўвесь час думаеш не пра тое. Ён кажа, а пра што мне думаць? Ты павінен думаць пра сэнс прыходу бадзіхарму Кітай. І той вартаўнік пачаў думаць пра сэнс прыходу бадзіхарму Кітай і прасвятлеў, і больш я не сумаваў, і ўжо добра выглядаў.
1: Дзякуй вам вялікі за размову.
0: І дзякуй вам, што слухалі.
2: Гость рации.
3: Вы выслухали размову с нашей сегодняшней гостьей, якой была журналистка и письменница Алена Германович. Размовляла с ёй Татьяна Смоткина.

0: Александр Рыбак на хвалик белорусского радио Рация 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берести Белая Подляска, наш сайт рация.com. Традиционный час нагадать про надворье. Нагадываю, на сегодня у день тут на белорусско-польском помежже малооблачно и без опадков. Температура по ветра от 21 до 24 тепла. Ветер паўднёва-ўсходні от слабого до умеренного. Атмосферный тиск выше и за норму. На про то, что чакая Беларусь в плане надворья на выходных, да и у понеделок про это традиционно не узабавим, да, чакайтесь.
1: Радио Рация. Белосток. Свисла. Городня.
2: Бельск-Подляски.
1: 98.1 FM.

0: Рация. Гайнаука.
1: Соколка.
0: Мосты.
1: Волковыск.
0: 98.1 FM.
2: Был наткнены и молоды. Их не злечено было. И он на площади вел городы с песней, что близко светло. И запальвались свечки ему, плыл понад площадью дым. И он спевал, зруйнуем турму, и они спевали за им. Разбу.

0: Радио Рация.
1: Грузинская гостепримальня демонструє менавіта батумские белорусы.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету относительно режиму Лукашенко.
3: Белорусов больше не подманешь. Все белорусы разумеют, чому такие тяжкие обставины у нашей краине.
0: Рация.

Война в Украине. Россия моцно пошкодзіла Херсонскую теплоэлектроцентраль. Падтрымка Украины и Беларуси – это не доброчинность, заява Тихановской. У историчном центре Гародни рыхтуют месцы под новую забудову. Про это да про іншае. Вот уже литерально про 7,5 хвилинок на хвалях белорусских радио рации расскажет Стась Дадерка. Варта дачакаться.

0: оперу на сцене только праз 11 годов после премьеры.
1: Нагодник.
0: 28 жнивня 1937-го Кихира Тойода заснавал компанию Toyota. Зараз гэта найбуйнейшая японская автомобилебудаўнічая корпорация, якая так само представляет финансовые послуги и мае некалькі додатковых кірункаў у бизнесе. Логотип компании адлюстровывает стилизованную ткацкую завесу и связаны с тем, что свою деятельность компания починала с выпуску автоматичных ткацких станков. Компания выпускает автомобили да автобусы под брендами Toyota, Lexus, Scion, Daihatsu да Hino.
1: Нагодник.
0: 28 жнивня 1963-го Мартин Лютер Кинг выступил со своей самой ведомой промовой «У мяне есть мара» перед удельниками маршу по громадянские правы чернаскурых ля мемориалу Аврама Линкольна у Вашингтоне. Назва промовы связана с фразой, якую Кинг повторял шмат разов подчас выступления. Гэтая мара была связана с полным выкоранением расизму и расовой дискриминации. Не глядячи, что гэтая мара была адресована жыхарам Злучаных Штатов, яе сутность закранула людей по всем свете.
1: Нагодник.

0: Уздоўж падзеленай Беларусі. Краязнаўчая вандроўка радыё Рацэ.
1: А мы зараз знаходзімся ў горадзе Вілейка. Вілейскі раён проста насычаны гістарычнымі, архітэктурнымі, археалагічнымі і геалагічнымі помнікамі. 26 з іх занесены ў дзяржаўны спіс гісторыка-культурнай спадчыны Рэспублікі Беларусь.
2: Таксама тут у віленскай турме сядзеў дзеяч нацыянальнага адраджэння Сымон Рак-Міхайлоўскі. Сядзеў заходнебеларускі паэт, які паверыў у савецкую прапаганду Валянчын Тауай, і сядзеў сусветна вядомы навукоўца Барыс Кіт.
1: Пасля падпісання Рыжскай мірнай дамовы ў 1921 годзе Вілейка аказалася ў складзе другой Рэчы Паспалітай. У горадзе захаваліся былыя капаўскія будынкі, якія зараз знаходзяцца ў занядбаным стане, і таму іх плануюць знесці.
3: Калічыства Польш, ну, сама больш пастрадалі партизанамі, так, ну, бандитамі, партизанамі, ладно, не будзем аскрабляць партизанаў, так. Вот, бандитамі в 43-м году. Практически 90% было уничтожено. Ну, а потом, что не уничтожили, уже в советское время было да уничтожено. Ну, выставка проходила про Боровских, и одни люди вспоминали, что еще в 50-м году, вот, ну, еще как бы культура вот при Польше, то есть даже моя бабка вспоминала, что не боялись люди оставлять дом открытый. Просто на клямку закрыто, и все там, ну, или веником подперто было дверь, значит, никого нету дома. Это. Да, и вот еще немножко вот это вот страх, ну, что вот как-то тебя оговорят, вот тебе стыдно сделают. Вот немножко у людей еще посоставалось. Так вот, в 50-х годах помню, что вот это вот панский майон так был, и, ну, дети, ну, еще так, дети немножко лазили, и вот вспоминаем эти стулья красивые резные, шкафы стояли какие-то. Вот. А потом буквально какой-то год, второй, и это все сравняли. Вот. На данный момент могу, ну, ошибаться, потому что было снесено несколько майонков. Было 12 у нас майонков, но сейчас немножко меньше. Один майонток человек взял на реставрацию, ну, сложновато идет реставрация. Вот. Тут был майонточек, неофициальный указ сверху это снести. Ну, вот, пару лет назад сносили, единственное, отстоял фундамент. Там такой с колотого камня здоровый фундамент сохранился. Понимаете, просто знаю, что даже если неофициально сносить, никто наказа не будет. У нас проблема сейчас с городищем в бою. У Орфея снесли городище. Тоже как бы и не наказан никто, и исследования не могут произвести археологи, потому что еще не выделены деньги.
1: А мы с вами развітваемся, сустрэнемся ўжо заўтра. Слухайце праграму «Уздоўж падзеленай Беларусі».
0: Уздоўж падзеленай Беларусі. Краязнаўчая вандроўка радыё Рацэ.

0: Игорь Белорусская, радиорация, видеоосу пятницу, 98.1 FM, Белостоку, да и Харудня, 99.2 FM, Берсер, Белоподляска, да и так само интернете, рация.com. Для былой полезневоленной журналистки Ларисы Шчыраковой открыли сбор на Байсол. Ей потребная допомога, покольки чекание на международную оборону затягнулося. Журналистку награем промыслово вывезли из Беларуси у Литву у вересне 2025 года. После этого Лариса переехала в Польшу, покольки ведая польскую мову. Між іншым, чым займаецца цяпер, на гэта і іншае пытанне Ларыса Шчыракова расказала ды адказала Юлія Сівец.
1: Гость рацыі.
2: Добрый день, уважаемые слушатели. В гостях у нас сегодня журналистка, былая политзняволенная Лариса Шчыракова. Добрый день.
3: Витаю всех.
2: На Байсоле начался сбор, как тебе подтримать. Почнем с того, как отрымливается уладковываться теперь. Как проходит твоя тут интеграция, с какими тяжкостями сутыкаешься в том лику, не только там материальными, але, может, эмоциональными.
3: Но тут проблема в том, что это все довольно долгий процесс, легализация, и я подала. Хотя я разумею, что, махчима, это не надто, еще великий термин. Я подалася у лютым, и отрымливается, и до гэтуль еще нема никакого отказа. И нават нема, не было паперы официальной, что именно это Польша отказная за меня теперь и разглядая мою заяву об международной обороне. Я по ускосных датинах разумею, что именно это Польша это робит, и меня уже Дублин не погрожает. Але вот такая дивная количность, что они нават не прислали официального документа, что они все-таки берут минавито Польша будзе разглядаць маю заяву. Атрымліваецца, што ў гэты час ты не маеш права працаваць. Ну, а неяк жа ж трэба выжываць, і таму ты проста неяк пражываеш ашчаджэнне, якія ў цябе былі. Ну, гэта даволі цяжка, а яшчэ ну, сітуацыя ўскладняецца тым, што са мной жыве дарослы сын, які таксама невядома, што з ім будзе, паедзе ён вучыцца, мы яшчэ да канца не ведаем, што будзе з ім. Але, карацей, сітуацыя такая, што ён не можа працаваць фактычна, і я. І, канешна, сітуацыя даволі цяжкая.
2: Давай згадаем тваю гісторыю, так, па гэтых дублінскіх пагадненнях, чаму акурат узнікла праблема, нагадаем.
3: 11 верасня 2025 года акурат.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.
2: Раз подарю нашего эфира, заакцентуемся на культуры белорусского замежа. Культурная дипломатия да поширение ведов про Беларусь. Як это працуя? Белорусская диаспора часто долучается до подей, которые визначальные да важные в Украинах, где они живут. Як приклад, белорусы у Чехии. Недавно у Празі згадывали годовину вводу войск у Варшавской домовы. Белорусские активисты удельничают у памятных мероприемствах, а сёлета долучились со своими инициативами. Про их рассказывает директорка офису демократичных сил в Беларуси у Чехии Кристина Шиянок.
3: Для белорусов у жнівні важные угодки, это 9 жнівень, наши угодки спробы революции альбо масштабного протесту супраць диктатуры гвалту. Для чехов у жнівні так само есть важные для их угодки, это 21 жнівень, это день, коли у свой час на территорию Чехословаччины заехала военная техника Варшавской домовы и отбылася по сутности оккупация Чехословаччины. После того, как в 22-м годе Россия напала на Украину полномасштабно, тут вот в эту дату стали ладить адмысловый фестиваль, который называется Nevermore 68. На самом первом этом фестивале в 22-м годе я имела махчимость выступить с головной сцены под БЧБ стягом, загорнутой у БЧБ стяг, как окреслить наше ставление до российской войны супрать Украины, до того факта, что Лукашенко дозволил этому отбыться. После нескольких годов запар нас уже не запрошали. Ну, але тут будет справедливо сказать, что и мы со своего боку так само не робили активных кроков, как на этом фестивале опынуться. Сёлета з'явилася нагода. Это новая выстава Артура Вакарова, якая называется «Российское братерство», Russian Brotherhood. Мы после того, как прокоммуниковали на кон этой выставы с украинской амбасадой у Чехии, пришли до высновы, что это фестиваль Nevermore 68 будет наилепшей пляцовкой, потому что один из плакатов этой выставы, он как раз таки показывает так званую праскую весну, которая была растиснутая танками Варшавской домовы. А иншие плакаты тычатся тех краин, которые альбо прошли, альбо проходят вот этот шлях супротивления России как империи. И там, безумовно, один из плакатов есть про Беларусь, один из плакатов есть про Украину. Тому это так такое описание нашей ситуации у чешской контекст у чешскую историю. И на самом деле, это такие связи, они работают наилепей, и они долго тривали. Важно так само отзначить, что мы брали удел не только с этим вернисажем российское братерство, але и с иншими материалами, и сярод гэтых материалов хочу особенно отзначить улетку, якую мы подрихтовали с нашей позаштатной чудовной дизайнеркой, якая присвечена тому, як у 68-м годзе асобныя беларусы выказывалі пратэст супраць акупацыі Чехословаччыны. Гэта тэма не вельмі асветленая. У сеціве можна знайсці нейкія асобныя артыкулы інтэрв'ю, але вось такой нейкай падборкі комплекснай, тым больш па-чэску, не рабілася. І мы паспрабавалі запоўніць гэты прабел пакуль у выглядзе улёткі, такой складанкі. На будучыню гэта можа быць нейкі больш такі грунтоўны матэрыял. Для большасці чэхаў, я б сказала, амаль для ўсіх чэхаў, якія падыходзілі на наш стэнд, гэта была абсалютна новая інфармацыя. Усе ведаюць пра пратэст на Чырвонай плошчы, гэта так званы пратэст васьмі, але ніхто ніколі не чуў вось тыя беларускія прозвішчы, якія былі на гэтай улёцы, і гэта такое, як вяртанне таксама пэўнай памяці гістарычнай з нашага боку, то бок мы вось гэта дапаўняем гэтыя звесткі, а з другога боку гэта спрыянне паляпшэнню ўзаемадачыненняў беларуска-чэшскіх, таму што ніхто так не збліжае, як тое, што хтосьці з табой некалі праявіў салідарнасць.
2: Прокоментуй, калі ласка, назва выставы. Расійскае братэрства, гэта ў кавычках закавычана.
3: Расійскае братэрства, безумоўна, у двукосе, але, напэўна, тут будзе больш правільна, калі радыёрацыя возьме асобны каментар у Артура Вакарова. Аўтар падрыхтаваў не толькі 10 плакатаў, якія выставляліся тут у Празі, якія тычыліся, скажам так, тых краін, што мы абралі як такія кропкава для нас важныя. Агулам у аўтара ўжо некалькі сотняў плакатаў па некалькі варыянтах варыяцыі на кожную краіну. Гэта выстава заслугоўвае такога шырокага пракату па ўсіх тых краінах, которые пацярпелі ад Расіі. Я вельмі спадзяюся, што калегі з іншых місій падхопяць тую выставу, пабачаць жыхары Брюсэля, Кіева, Таліна, дзе ёсць прадстаўніцтва дэмакратычных сіл Беларусі.
2: Ігра ў праекце аўтарства Артура Вакарава. Ён праз мастацтва даследуе, як расійская палітыка ды прапаганда гістарычна выкарыстоўвалі паняцце братэрства, абарона і вызвалення як шырму для сваёй экспансіі.
0: День з рацыяй.

Игорь Белорусская Радиорация, желаю вам добрых настрою. Новины напереди на нашей хвале обовязково. Украина моцно пошкодила на российский стратегичный бомбовик. Про это расповедим. Витебский суд ликвидовал лютеранскую суполку. А это иншая тема на нашей хвале. У новинах ВОС уже докладно про 5 хвилинов.

0: історыі, таксама я сама з Глыбока, ён шмат запісаў у нас там на Глыбочыні, на Докшчыні. Вось, а вы таксама згадвалі нашы краі там. А вось пра гэтую кнігу, чаму ўсё ж такі вырашылі пакінуць такую назву, страшна і смешна, і можа узгадаеце, дзе больш такія вось гісторыі, з якога раёна там вас уразілі больш за ўсё, ці можа самыя смешныя, якія вам запомніліся?
1: Не, я пра геаграфію Беларусі не скажу, таму што гэта і ў Глыбокі мы паехалі, нешта бачылі цікава, пазнаць з людзьмі. І начавалі на возеры Калевскі Зяпкі, там палілі вогнішча. Это толькі прыемныя ўспаміны. А па гэтай Глыбочыне мы блукалі, гадзілі пешу ад вёскі да вёскі з мужам. Это каля возера шоў, вёсцы шоў, бы размаўлялі з людзьмі. І мы проста, я нават не перадам, наколькі это глыбокія, наколькі это добрыя людзі, адкрытыя, і якая іх гаворка, якая іх мова беларуская, а там, ну, нейкая там, не ведаю, як сказаць, там драсянка ці што. І да пакінулі глыбокія ўражанні пра таксама, што мяне здзівіла, это прыгажосць Глыбочыны менавіта, і таксама дабрыня людзей, таму што выйшла так, што такі дурны быў выпадак, што мы сядзелі ночы, палілі вогнішча каля возера доўга, здаецца, каля зябак, доўга.
2: Доўга, там ёсць,
1: так. Палілі вогнішча, нам было так супер класна, ведаць, там было столькі зор, то напэўна быў жнівень ці верасень, бо было ўсё абсыпана зорамі неба, мы так кайфавалі проста, такі жывы кайф, так? Не вот ужыванне якіх рэчаў, а ад таго, што ты бачыш. І потым, калі ўжо мы паехалі зябак да Мінска на цягніку, нам яшчэ выпісалі ў сябках такі квіток, дзе ад рукі было напісана, я проста доўга захоўвала.
2: Раней так было.
1: Ад рукі было напісана зябкі, там Мінск, напрыклад. Потым з Мінска да Гомеля, толькі Гомеля я заўважыў, што мяне няма дыктафону, а ён дарагі быў, гэта мужа выдавалі на радыё, ён больш за 1000 даляраў. Я думала, боже, па-першае, не столькі мне шкада 1000 даляраў, хаця таксама шкада, але я запісала той дыктафон, там мільёны гісторый у рознай бабулек, дзядулек, у жанчыну, мужчына, ну, у зябках, не ў зябках, на, ну, у вёсцы шо, у них спадарожнікаў, там вялізны пласт, гэта такой нармальны рэпартаж. І я пайшла ў касцёл, і там стаіць статуя на святого Антонія, а ён лічыцца такім чалавекам, каторы вяртае згубленыя рэчы. Я малілася, яго была такая малітва, вельмі проста, кожны можа запомніць, я малілася так: дыктафон, дыктафон, диктофон, диктофон, диктофон, диктофон, диктофон. А позже потрібнувало цей час старшині сільського совєту, узявка по телефону, каже, і він подумав, що можливо ночі, коли ми там були ночі, то я ніде вибув за плечником, ми не могли не зауважити, тому що це ночь, було темно. І він каже, слухайте, ми вас там палили вогнище, і тлумачить де? В озеро довго, ну так довго. А Паша ніяким чином подумав, що там каля нікої верби, каля нікої груші. Да коли ласка, з'їдьте туди, пошукайте ті осінь там. І він поїхав до старшиня. І він сказав, що я старшиня сільського совєту, поїду шукати ніякі придурки пілі там, чи що ночі на в озере диктофон, и он на слово не сказал, он поехал. Он каже, куда идти? Паша говорит, влево, управо. Ну, кировавим, как мы там шли, и кто его не шел. Он каже, ляжить. И он поднял этот диктофон, каже, он будет меня приезжать и забирать. И я была такая счастливая, что не сам этот предмет физично, а ты размовы, ты всякие оповедания людей, это все заховалось.
0: Зразумела, чему смешно, а чему страшно?
1: Ну, там некоторые были страшные речи, потому что у людей разное отчувание рычаистности, некоторые, которые читали мои поведания, говорят, а ничего смешного нема. Это вельми страшно, когда хочет рыбы, например, дать у морду, как там у меня написано, количество в черзе. Ти в поликлинице тебе не могу сделать нормальный рентген, ти кардиограмму. Это страшно, сказали. Ну, это не страшно, для меня это смешно. Я выбираю, человек сам выбираю, по чутью, каким реговать. Ти вы мне скажете, что я покрыжусь, ти я просто посмеюсь за это, так скажу. Ну, смешно. Ну, там было страшное поедание, но я была, несла вянок на похование за заботе там. Ну, эта девчина такая, транзаду забила 6-годовую вёсце. Ну, это такая патология, это реально, вот это страшно. Для меня там не могу никуда сказать, что было смешно, что я была на похование. Не, она на мое слово забила, это просто, это было 91-й год, тады еще не было интернетика, СМИ, архивов, это просто история сгубилась. История тому, как я светка, то я решила поднять и написать про это. Что у нас у детей, которым 13 лет, может быть, некая патология, что нам разобить 6-годовую девчинку.
0: Вы правда, как отбирали истории? Потому что истории, я разумею, что журналистов вельми шмат, а не все, что вошли в книгу.
1: Я подбирала те, какие мне сподобались. И я была жестко, на самом речи, мне было этой истории в 4 раза больше, чем вышло в книге, так? Але я сила разумею, что я не могу выдать опять тому смешной истории, тому я чистила, выкидала, вельми шмат. Выкинула, ну, так, безлитостно скажу так, выкинула, але еще одна частка осталась, и не видно, ну, может, когда будет надрукована.
0: Вот, я размовляла с людьми, и ваши там земляки кажут, мы чекаем далей. У Алены это первая книга, чекаем далей протягу. То бок, может, будет нам вот антология, каких смешных историй это было податно?
1: Я думаю, будет, потому что люди меня наткнили тем, что подтримывали грошами, когда выдавали. Потом, когда проходила презентация в Варшаве, особливо в Вине, мне самой было вельми приемно, потому что, ну, як мне может быть неприемно, когда я бачу знакомые твари, так, знакомые журналисты, ну, вот вас там, Леонид Леонидовича, Алена Мусякова, и Саша пришел, Игорь пришел, это же все свои люди, разумеете, и тому было время приятно, что люди пришли, и это натхняет на самом речь. Как бы это ни было, я подумал, а, это книга никому не потребна, а для меня самое ценное, ну, это человек просто, что люди смеялись, и я подумал, не, ну, все, пойду далее писать и буду далее выступать.
0: мы з'ехалі з Беларусі, і Ванда Мартініш казала пра тое, што я здзіўляюся, што людзі вось некаторыя там скардзяцца, што ім там дрэнна, а сапраўды шмат каму з людзей дрэнна, вось як сабе набрало.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.

0: Інформація. Інформація, музика, культура.
1: Украина моцно пошкодила российский стратегичный бомбовик. Анджей Пачобут подтвердил, что вертается в Беларусь. Белорусское громадско-культурное товариство запрошает на женевинские святы. Про гэта и да інші новини про 4 хвилины расскажет Владимир Хельманович. Дочекаемся разом.

0: Уздоўж падзеленай Беларусі. Краязнаўчая вандроўка радыё Рацыя.
1: А мы зараз знаходзімся ў горадзе Вілейка. Вілейскі раён проста насычаны гістарычнымі, архітэктурнымі, археалагічнымі і геалагічнымі помнікамі. 26 з іх занесены ў дзяржаўны спіс гісторыка-культурнай спадчыны Рэспублікі Беларусь.
2: Таксама тут у віленскай турме сядзеў дзеяч нацыянальнага адраджэння Сымон Рак-Міхайлоўскі. Сядзеў заходнебеларускі паэт, які паверыў у савецкую прапаганду Валянчын Тауай, і сядзеў сусветна вядомы навукоўца Балескіт.
1: Пасля падпісання Рыжскай мірнай дамовы ў 1921 годзе Вілейка аказалася ў складзе другой Рэчы Паспалітай. У горадзе захаваліся былыя капаўскія будынкі, якія зараз знаходзяцца ў занядбаным стане, і таму іх плануюць знесці.
3: Калічыства Польш, ну, сама больш пастрадалі партизанами, так, ну, бандитами, партизанами, ладно, не будем оскорблять протестантов, это, вот, бандитами в 40, по-моему, 43 году практически процентов 90 было уничтожено. Ну, а потом, что не уничтожили, уже в советское время было да уничтожено. Ну, выставка проходила про Боровских, и одни люди вспоминали, что еще в 50-м году вот, ну, еще как бы культура вот при Польше, то есть даже моя бабка вспоминала, что не боялись люди оставлять дом открытый. Просто на клямку закрыто и все там, ну, или веником подперто было дверь, значит, никого нету дома. Это. Да, и вот еще немножко вот это вот страх, ну, что вот как-то тебя оговорят, вот тебе стыдно сделают. Вот немножко у людей еще посоставалось. Так вот, в 50-х годах помню, что вот это вот панский майон так был, и, ну, дети, ну, еще так, дети немножко лазили, и вот вспоминаем эти стулья красивые резные, шкафы стояли какие-то, вот. А потом буквально какой-то год, второй, и это все сравняли. Вот на данный момент могу, ну, ошибаться, потому что было снесено несколько майонков. Было 12 у нас майонков, но сейчас немножко меньше. Один майонток человек взял на реставрацию, ну, сложновато идет реставрация. Вот. Тут был майонточек, неофициальный указ сверху это снести. Ну вот, пару лет назад сносили, единственное, отстоял фундамент. Там такой с колотого камня, здоровый фундамент сохранился. Понимаете, просто знаю, что даже если неофициально сносить, никто наказа не будет. У нас проблема сейчас с городищем в бою. У Арпея снесли городище. Тоже как бы и не наказан никто, и исследования не могут произвести археологи, потому что еще не выделенные деньги.
1: А мы с вами развітваемся, сустрэнемся ўжо заўтра. Слухайце праграму «Уздоўж падзеленай Беларусі».
0: «Уздоўж падзеленай Беларусі». Краязнаўчая вандроўка «Радыё Рацыя».
4: Беларуская «Радыё Рацыя». Рацыя.ком

Ярославля. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.